0: Алмата, все опускаемся ниже.
1: Давайте замутим очень классную штуку. Погнали, все вниз, все вниз.
0: Ниже, ниже,
1: все
0: ниже,
1: падаем.
0: Ниже.
1: Садимся, садимся. Все, все. Суперфан, фан-зона, все вниз. Когда будет